0: 1430 CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
2: Now, the Russian Voice Radio program on AM 1430 CHKT, Fairchild Radio.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
4: На 8:09 в Ванкувере. Мы продолжаем наше утро на канале Радио Вера ТВ. А в студии я, Денис Мазар. Еще раз всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. Вот почему-то у нас срывается трансляция, но я думаю, что должно все наладиться, поэтому мы продолжаем. Ну, что касается сегодняшней даты, то, безусловно, она особенная. Особенная дата для всего Израиля. Я думаю, что теперь Израиль и израильтяне, граждане Израиля и все евреи всего мира будут вспоминать эту дату с болью в сердце, с комком в горле, уж простите за такой пафос. Ровно 3 года назад произошла та трагедия, которую мы сегодня будем вспоминать. Сегодняшний эфир полностью, естественно, посвятили этой дате, поэтому, наверное, мы не будем терять время, а сразу же начнем. К нам присоединяются наши сегодняшние собеседники, моя коллега Александра Герсон, а также наш сегодняшний первый утренний собеседник. Это певец, это военно-политический обозреватель Джозеф Алхазов, которых мы приветствуем. Саш, привет, доброе утро. Джозеф, добрый вам вечер и спасибо, что нашли время.
5: Да, Джозеф, приветствую вас на Радио Вера. Делаю с большим удовольствием. И если бы я вас представляла, то музыкант...
6: Я вас не слышу, Александра.
5: А, замечательно. Ну, я думаю, что сегодняшний эфир вообще проверять все надо бы хорошо бы нам проверять все заранее, чтобы этих конфузов не было.
6: Нет звука,
5: замечательно. Что делаем дальше?
4: Я прекрасно слышу. И, Джозеф, а вы меня слышите?
6: Вас слышу, Александру нет.
4: Александру вы не слышите.
5: Значит, я перезагружусь, да, Денис?
4: Да, попробуй перезагрузиться, да. Друзья, мы продолжаем, да, к сожалению, вот дата сегодня настолько особенна, что у нас как-то вот с утра почему-то не заладилось с нашим прямым эфиром, но я надеюсь, что в дальнейшем все будет у нас хорошо, и все у нас состоится. Джозеф, ну вот, как я уже сказал, действительно сегодня такая особая дата, которую, наверное, теперь будут вспоминать всегда. Дата незабываемая, к сожалению, да, еще раз, как я сказал, эта дата трагическая. Но, тем не менее, вот, ну это, конечно, мое личное мнение, я не знаю, вы можете с этим не согласиться. Тем не менее, это надо действительно помнить, потому что... К сожалению, это такая история со знаком минус, но те уроки, которые действительно, скажем, извлек Израиль, а то, что Израиль извлек эти уроки, мы это видим, в общем, действительно, это очень-очень важно. Как вы считаете, потому что некоторые считают, что нет, надо забыть, выкинуть из памяти и начинать все с чистого листа. Вот как вы считаете, необходимо ли помнить а то, что происходило, ну, прежде всего, конечно, чтить память тех героев, которые погибли во время этого вторжения, этой войны, начала этой войны?
6: Прекрасный вопрос. На самом деле, он на сегодняшний день для израильтян имеет некую такую двоякую особенность ввиду того, что для того, чтобы что-то помнить, это нечто должно провести, должна быть проведена определенная черта, да, после которой начинается вот та самая часть, когда вот наше общество может начать помнить, может начать создавать какие-то мемориальные мероприятия и так далее. Но по сегодняшний день для того, чтобы что-то помнить или что-то забыть, мы потеряли и не имеем возможности соблюдения норм конкретики, которые на сегодняшний день для общественности израильской не существует. Для того, чтобы мы смогли переступить эту черту, после которой мы можем сказать, да, вот мероприятие закрыто. Есть в Израиле вот такое понятие, когда что-то происходит, открывается.

Открывается мероприятие, и по истечению вот этого мероприятия оно закрывается. Сгират Иро называется. Речь идет о том, что понятно, что произошло, как произошло, и есть та точка, конечная точка, в которой можно сказать, что вот история с этим мероприятием прекращена. То есть в данной ситуации у нас на сегодняшний день нету этой отправной точки, при которой мы можем смело сказать, что 7 октября и вся история, она закончена по одной простой причине. Потому что у нас в стране есть внутриполитические разногласия. До сих пор мы не нашли способа и возможности провести комиссию и расследование должным образом, потому что общество у нас, в принципе, и ситуация завела нас в тупик. По той простой причине, потому что, с одной стороны, огромная часть населения считает, что 7 октября было предательство, и что те, кто навязывает сегодня независимое расследование, они понимают, что те, кто причастны к тому, что это произошло, то есть к предательству, могут также прикладывать свои руки к тому, чтобы это расследование было необъективным, однобоким и не привело нас к той самой точке, где мы действительно узнаем, что произошло и что привело к этой кровавой трагедии. Другая сторона общества говорит, что есть алгоритмы в государстве, да, которые вот с образования государства работали, и комиссия по расследованию должна быть именно такой. Вот общество сейчас разделилось на два лагеря, и в принципе вокруг этой всей ситуации сейчас идет как дипломатическая, так и общественная борьба. Соответственно, поставить точку в происшествии мы не можем еще и по другим причинам. Во-вторых, война еще не закончена. У нас практически на всех фронтах сейчас армия обороны Израиля занимается удерживанием ситуации. Что это значит? Когда мы пошли на сделку с заложниками, и хоть я всей душой и сердцем рад тому, что заложники вернулись домой, да, но сама ситуация, при которой, как это произошло, сколько тысяч потенциальных синуаров. Вы помните, да, что Синуар, вот этот варвар-террорист, был выпущен по обменной сделке за Гилада Шалита. Что привело сегодня к тому, что мы с вами обсуждаем вообще эту трагедию 7 октября. Соответственно, мы создали для себя ту самую перспективу и ситуацию, при которой тысячи таких синуаров способны нанести более грандиозный удар. Говоря как человек, я рад, что это произошло. И, может быть, я даже готов пойти на очередную войну. Может быть, как-то отобьемся, защитимся. С другой стороны, если бы я сейчас был главнокомандующий или бы премьер-министр, я бы, скорее всего, вы знаете, вот недавно, я боюсь, что многие слушатели меня осудят, да, но давайте проведем некую такую параллель сравнения с Fly Dubai. Когда летел сюда самолет, если бы он не отвечал требованиям, да, и самолет, в принципе, мог нанести ущерб в будущем, в перспективе государству Израиль, если бы экипаж не отвечал, и самолет пересек границу, вы знаете, что было бы с этим самолетом? Израильская авиация вынуждена была бы его бы сбить. Получается, мы бы погубили такое же количество людей, в принципе, как погубили бы, опять же, я говорю это с болью в сердце, погубили бы вот в тот момент, если бы мы не пошли на сделку. Теперь в чем разница, да, чтобы вы сейчас слушатели не восприняли меня как варвара, в чем разница между Fly Dubai и ситуацией с заложниками? Fly Dubai пришло бы сбить, и эти бы люди погибли. Касательно заложников, у нас был вариант, если бы мы не останавливались каждый раз. Почему вы думаете, что Хамас, в принципе, принял решение пойти на сделку? Потому что вдруг в нем проснулся гуманист, вдруг он пожалел евреев, граждан Израиля, вдруг он решил, что пора заканчивать войну и стал неким таким созидательным, гуманитарным телом, который решил пойти на сделку. Нет, конечно же, это в результате, прежде всего, военного давления. Хамас был загнан в угол, Хамас был раздавлен, Хамас и еще несколько шагов был бы добит. И, соответственно, он делал для себя определенные этапы отхода назад. Он шел на сделку с большим количеством времени, за это время он перевооружался. И самое важное и прискорбное, что за эти 2-3 месяца, пока велись переговоры между партиями по обмену заложников, Хамас изучал нашу тактику ведения войны, изучал нашу политическую тактику. И также Хамас надеялся, что мировая общественность не будет долго терпеть эти войны, потому что это влияет на глобальную экономику, потому что это влияет на состояние Европы, потому что радикальные исламисты внутри Европы создавали определенное давление. В принципе, Хамас водил нас вокруг пальца на протяжении всего этого времени, и потом наступил решающий момент. Да? Вот все знают ту историю, когда Израиль ударил по Катару. Вы помните, да? Это было такое нечто невообразимое, и практически огромная часть как и мирового сообщества, как и общества в Израиле, особенно леволиберального политического настроения, они сказали, что эта операция была провальная, потому что

она никого не убила, и не было каких-то таких значимых разрушительных масштабов. А я считаю, что это была одна из самых успешных операций вообще в истории Израиля, хоть она не имеет такой новостной полемики. По одной простой причине. Потому что здесь Израиль показал, что, во-первых, мы сошли с ума, мы ради своего государства пойдем на все. Катарцы в тот момент решили, что нам сейчас это не нужно, и надавили на Хамас, чтобы те пошли с нами на сделку. Также я из тех людей, которые, да, как, допустим, человек социального плана, выступающий в средствах массовой информации, не могу говорить эту информацию, но как человек, как гражданин, как солдат, как сверхсрочник, который провел на границе, на той самой границе свыше 9 лет, который, прекрасно разбираясь, как работают алгоритмы защиты нашей страны, практически уверен, что 7 октября было некое вмешательство каких-то внутренних организмов, которые способствовали Хамасу вытворять все, что он вытворял. Соответственно, мы пошли на последний шаг, который бы разгромил Хамас. Мы дали себе, в принципе, позволили себе войти в город Газу, да. Теперь давайте немножко отступим, и я вам вот в порядке времени расскажу, что происходило. Сначала мы хотели войти в Рафех. Администрация Байдена всячески противилась, да, мы понимаем связь израильской левой политики, взаимоотношения Байдена и его администрации. Несмотря на это, премьер-министр Израиля пошел на этот шаг, несмотря на то, что Байден обещал санкциями отменить поставку оружия. Мы вошли в Рафех, мы, в принципе, захватили стратегические объекты, и мы отрезали Газу так, как нам было нужно для того, чтобы мы могли управлять. Вот Сережа, скоро будет выступать у вас Сергей Грамкин, он может, в принципе, рассказать, как это работает технически, он эксперт в этом вопросе. Теперь, после того, как мы отважились и начали захватывать ряд стратегических для Израиля объектов на территории сектора Газа, уже для всего мира было понятно, что в Газу мы зайдем. На мой взгляд, почему в последнее время лояльность Египта по отношению к Израилю вдруг расцвела такими цветными красками? Потому что я как свидетель, который очень много времени провел в Рафиях и в Филадельфийском коридоре, есть ряд доказательств, базирующихся на том, что чиновники египетские способствовали контрабанде оружия из Египта в Израиль, но сложно аргументировать это тем, что они имели сугубо террористический характер. Да, чиновники в Египте, они очень коррупционные, и, соответственно, мотивы могли быть абсолютно не враждебные на национальной почве ненависти к Израилю, а именно с точки зрения коррупционных схем для того, чтобы зарабатывать на контрабанде оружия. Так вот, внутри сектора Газа, на мой взгляд, внутри города Газа, внутри этого последнего оплота Хамаса, были такие же доказательства, как в Рафиях и в Филадельфийском коридоре, о том, что действительно произошло 7 октября, кто за этим стоит, и, скорее всего, причастность предавших нас лиц внутри нашей страны или из какой-то мировой системы находились в городе Газа. Соответственно, вдруг мгновенно Хамас согласился пойти на все условия Израиля, отдать всех заложников, хотя практически все высокопоставленные лица наших тактических, стратегических, военных сил разведки были уверены, что Хамас не отдаст до последнего заложника по одной простой причине, потому что им нужен был козырь для последующего взаимодействия. И тут Трамп, для того, чтобы не потерять вот это влияние, и сделка эта ему нужна была для его внутренних политических сценариев, он выиграл для себя этот маневр и, соответственно, освободил всех заложников, вышел победителем, что было очень даже прискорбно, потому что на территории Израиля все восхваляли Трампа, практически игнорируя заслуги армии обороны Израиля. Почему Хамас 8 октября, 20 октября и даже 15 января не соглашался отдавать ни одного заложника и о никаких переговорах не могло идти и речи? Соответственно, что когда Хамас подошел к той критической точке, что он практически разгромлен, он поступил хитро. Еще Ясир Арафат говорил, что мы заключаем сделку врагом для того, чтобы ослабить его, чтобы потом нанести вот этот самый решающий удар. То же самое сделал Синуар, и 7 октября тому подтверждение. Поэтому, к моему великому сожалению, как бы ни было прискорбно, сам факт этой сделки, он, в принципе, в перспективе дает возможность повторения 7 октября в глобальной, более разрушительной, я считаю,
схеме, но при этом мы сегодня хотя бы подготовились к отражению

0: подобных угроз. Но меня очень беспокоит тенденция внутриполитическая в нашей стране, когда, например, сегодня, в такую дату, когда вся страна плачет, очень многие воспользовались ситуацией, пошли на аморальные методы, когда перекрывали дороги, якобы из солидарности к погибшим, да, в 6:30 утра, но при этом не поленились спустить с моста плакат, на котором было написано 27.10. Это значит, нам абсолютно наплевать на дату, на гибель, на то, что мы с вами пережили, на то, что переживали заложники, семьи убитых. Их интересует сейчас давление на общественность, вот в эту тонкую грань, когда вся страна действительно души открыты, вот взять на крючок и использовать это.
1: Джозеф, подождите. Я бы очень хотела, тоже спасибо, но я бы хотела очень посмотреть на все, что происходит сегодня, 3 года назад, несколько с другой стороны, вот вы сейчас говорили, и Денис это говорил вначале, что все евреи будут помнить, Израиль будет помнить. Но. Весь мир будет помнить долго и основательно. Израиль защищал не только Израиль, защищал весь мир и продолжает это делать. Вы сейчас говорите о том, вот вы сейчас сказали фразу такую, вы сказали, что внутренние дела Израиля. Внутренние дела Израиля, это они называются внутренние дела Израиля. Сегодня мы говорим про 7 октября, и вы сказали, вся страна плачет. Но, мы евреи заставим их плакать. Они уже плачут, этих бандитов, выродков, этих недоумков, этих зверей, этих уродов, за то, что они сделали 7 октября. И это трагедия не только Израиля, я это подчеркиваю, это трагедия всего мира. Сегодня Франция переживает этих бандитов, сегодня переживает вся Европа, а Израиль на той линии, которая защищает всех тех, которые ничего не соображают, что произошло на самом деле 7 октября. И я сегодня, мне бы хотелось, вы военный человек, я видела это видео, которое вы записали, где вы сильный мужик, где у вас слезы в глазах от того, что эти твари устроили. Я не хочу сегодня вообще искать, кто виноват, что сделал. Я хочу, как бы ни странно от женщины, от девочки это прозвучало, отомстить. Навсегда, до конца, всей силой боли, которую испытывают мамы, бабушки, дедушки, люди. И мы. Правильно сказал, мы евреи, мы Израиль, у меня тоже есть израильский паспорт, это доказали уже тысячи раз. Я когда видела то, что вы говорите, как вы это говорите, я чувствую у вас, даже когда у вас слезы в глазах, Джозеф, не слабость. Я наоборот вижу силу настоящего израильтянина, который точно знает, что нужно делать, как нужно делать, который любит Израиль невероятным образом, и для которого каждый клочок земли – это родной. И каждый человек, который пострадал, малыш или взрослый, это свой. Так вот, сегодня, когда Израиль спустил флаги 5 числа, да, внутренние дела политиков, они есть в Канаде, в Соединенных Штатах, в Израиле, везде. Вот вы говорили, что когда заложников отпускали, что это говорили о Трампе и не говорили о Цахале. Не соглашусь с вами, Джозеф. Говорили о Трампе, да, но говорили о Цахале много. Говорили. Сегодня я посмотрела и открыла новостную ленту, Джозеф, когда собиралась прийти общаться с вами. И я вам невероятно признательна за то, что вы увидели, ну, что вы приходите на наш канал. Я слышала отзывы о вас конкретно, тех людей, израильтян, которые живут в Канаде, которые говорят: классно, что Джозеф Алхазов к вам начал приходить. Действительно классно. Ну вот у меня к вам, и когда я начала листать ленту сегодня, вот, ну, конечно, Facebook присылает мне то, что я смотрю, это понятно, его алгоритмы. Но у меня 7 октября каждую секунду. Сегодня Александр Роднянский, Сережа Услендер, там, на Шенкин или на Реке до моря. Там сегодня вы здесь, Сережа Градкин придет, Леша Железнов. Вы что хотите сказать, что мы, евреи, не знаем, что делать с этими бандитами? Или вы еще, израильтяне, не доказали всему миру, что вы можете... Сегодня из 6000 бандитов 4000 уже уничтожены. Каждого находят этого ублюдка, каждого. Вот снесли дом сегодня, я видела, по-моему, Джозеф, этот, который теракт устроил возле Иерусалима. Вывели всех гражданских, дом сравняли с землей. Я хочу, чтобы все дома сравняли с землей. Тех бандитов, которые унесли Бибаса в жизни, которые унесли...

0: кто им это позволил? Это уже не Холокост, не тот, который был раньше. Сегодня есть Джозеф Алхазов в Израиле, сегодня есть Сережа Гранкин, сегодня есть Сережа Услендер. Вы говорите, что Израиль проигрывает информационную войну. Это все вранье. Это придуманный алгоритм. Посмотрите, сегодня нет такого канала, который не вещал бы. Мы же не в Израиле сейчас, мы в Канаде, но мы же тоже это делаем. И к нам приходят лучшие, вы, например. Я понимаю, много эмоций, Джозеф, но тем не менее.
1: Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Изначально Денис задал вопрос по поводу того, чтобы забыть. Соответственно, мы еще не подошли к самой точке 7 октября. Насчет информационной войны, я, к сожалению, склонен полагать, что мы ее не выигрываем и не проигрываем. Вы понимаете, что да, маленький Израиль с населением 10 миллионов, со сторонниками, которые находятся в странах, где, как правило, наши спецслужбы рекомендуют скрывать символику иудейскую, потому что каждый раз есть та или иная угроза, то есть в открытую поддерживать евреев в любой стране мира, включая вашу, к сожалению, что довольно широко сегодня в моде антисемитизм. Соответственно, вот эта машина яда, да, в которую вливаются огромные деньги, потому что она сегодня имеет и политическую направленность, и ООН, и все остальные. Да, мы говорим вот о 7 октября, о том, что мир с нами, но практически в каждом эфире, практически в каждой передаче, да, есть комментарии или какие-то эксперты, которые могут позволить себе говорить такие глупости. Да. Вы сами сказали, что я плакал. Я плакал после того, как я этими руками выносил маленьких детей, заживо сожженных и убитых террористами. Да. И для того, чтобы я мог продолжать делать свою работу военного медика, мне нужно было выплеснуть это на телефон. Но потом я понял, что это нужно, и показал это миру. Так вот, люди склонны писать и говорить, что мы сами сделали 7 октября для того, чтобы АБВГД, такие же теории конспирации, как бы чуть ли не сама Америка сбила братьев, здание близнецов и так далее. Поэтому на мировой арене, несмотря на то, что там Франция, которая сегодня страдает, Макрону ничего не помешало на ассамблее ООН, вместо того, чтобы выступить в пользу Израиля, наконец-таки положить конец. Там уже Педро Санчесу ничего не помешало, вместо того, чтобы выйти, положить конец вот этой поддержке, моральной поддержке исламского радикального терроризма, убийц, да, встать на одну линию с израильтянами и противостоять в этом. К сожалению моему, да, победа над терроризмом, она уже не танками. Как бы мы ни хотели сегодня говорить, успокаивать себя, как вы говорите, там, питать надежды и говорить, что завтра мы не сдадимся и мы победим и так далее. Для того, чтобы действительно изменить ситуацию, нужно, какая бы больная ни была реальность, принять ее прежде всего таковой, какая она есть. Осознать, что наша проблема не в высочайших технологиях. Наша проблема оказалась не в крутых технологиях, которые мы разрабатываем и мир покупает за миллиарды долларов. Мы оказались слабы именно на политическом поприще. И сегодня, в принципе, мы лучше готовимся, мы лучше воюем, мы купили нужные разработки, мы выпускаем танки, что угодно. Но вот эта вот политическая структура у нас пока что продолжает так же ковылять, как она была 6 октября. Единственное, я могу отдать должное, да, я всегда был противником премьер-министра Бенямина Нетаньяху, потому что я житель Сдерота, я вырос в городе Сдероте, но сегодня я понимаю, что это единственный человек, который может воздействовать на мировое сообщество, на мировых лидеров, и в принципе он за все 3 года не поддался давлению, медленно и уверенно достигал своих целей. Это дает надежды. И все равно, как бы мне не хотелось в такой день говорить о проблемах, я хочу о них говорить, потому что я хочу изменения завтрашнего дня. Наша внутриполитическая ситуация гораздо проблематичнее самих террористов. С террористами можно разобраться, выследить и убить. Внутренний раскол общества. И вы можете обратить внимание, в истории, да, в принципе, в большой геополитике есть достаточно фактов того, как разрушались империи именно путем разобщения общества. То есть те, кто поддерживают и спонсируют терроризм, Иран, всевозможные катарские компании. Обратите внимание, вливаются миллиарды долларов в университеты в Соединенных Штатах Америки. В принципе, в стране союзников позволяют готовить террористов

0: против Израиля. То есть система тихая, холодная, которая вставила нож внутрь страны, зацепила прицепом тех людей, которым это выгодно. И само 7 октября не произошло без этого. Хамас увидел слабину в обществе. Хамас увидел, как мы ругаемся, как мы ссоримся, как мы спорим, как мы, в принципе, уже практически дошли до братской войны. И это не секрет. И это не вынос ссора из избы. Речь идет о том, что глобальный мировой терроризм стал умнее. Это не только тапочники с автоматом и гранатами, которые пересекли границу. Это стали умные люди. Эти люди учатся в университетах Запада. Эти люди учатся в университетах Европы. И эти люди сегодня тренируются на Израиле. Они тренируются на нас. Завтра придет огромный сокрушительный удар, прежде всего по Франции, потом по Италии. Европу я, в принципе, уже как бы мне было прискорбно. Знаете, есть такое выражение, увидеть Париж и умереть. Это действительно скоро станет реальностью. Но не потому, что ты умрешь от восторга, а потому, что тебя прибьют радикальные исламисты. И вот знаете, я смотрю на кадры из Испании, я смотрю на кадры из Франции в телеграм-канале. Мне иногда кажется, что я смотрю на кадры из сектора Газа, Афганистана или Ирана. Соответственно, у мира, в принципе, большая проблема, которую он уже не способен контролировать.
1: А скажите, Джозеф, вот Белый дом грозит сегодня Европе ответными санкциями за бойкот Израиля. Насколько это серьезно?
0: Смотрите, я полагаю, что администрация Трампа сегодня имеет все-таки склонность поддержать государство Израиль ввиду того, что, в принципе, после, к сожалению, провальной политики Трампа на Ближнем Востоке, Израиль осталась единственная страна, которая сможет удержать его геополитический авторитет. Обратите внимание, сегодня Беньямину Нетаньяху удается уже консолидировать страны залива вокруг себя, потому что страны залива, которые негативно всегда относились к израильтянам, сегодня понимают, что угроза это не Израиль. Сегодня понимают, что угроза это радикальный режим аятолл, который в последние месяцы бомбит вовсю и камикадзе, и баллистическими ракетами, в принципе, несет угрозу. Трамп, несмотря на свои громкие обещания, в принципе, не предпринимал радикальных мер по отношению к Ирану, потому что у него свои внутренние какие-то течения политические, нужно ждать до ноября и так далее. А экономика мировая, нефть и так далее, ждать ничего не может. И вот это постоянно танцующая нефть, баррели, атаки кораблей и так далее. И страны залива понимают, что Израиль не упустит никакую возможность для того, чтобы нанести сокрушительный удар по Ирану. Президент Трамп и, в принципе, Соединенные Штаты Америки, они всегда консолидируются с победителями. Им не нужны проигравшие. Иран так или иначе это проигравшая структура. Европа, как я вам объяснил, тоже. Европа сегодня это, в принципе, можно просто перевернуть песочные часы и ждать, когда мои слова свершатся. Трамп это понимает, его советники это понимают. Европы, как таковой, больше нет. Это вопрос времени. И Трамп хочет быть с победителями. Кто такие победители? Это Израиль, который вскоре вернет все свои территории, которые он отдал взамен на мир. Вот этот вот мнимый мир, да, который пораздавали территории за всю историю существования Израиля. Эти территории вернет Израилю страны залива, преподнесут на блюдечке взамен на то, что Израиль справится с угрозой на Ближнем Востоке. Вот тогда Израиль станет большой, мощной экономически, геополитически, в военных аспектах страной, которая действительно начнет быть доминантной на Ближнем Востоке и, может быть, будет даже иметь какую-то независимость. И тогда многие мировые лидеры переобуются по отношению к Израилю, потому что от него будет зависеть та глобальная мировая геополитическая система, которая сегодня играет на двух стульях. Вы же понимаете, что они на публику говорят одно, в колуарах Германия осуждала Израиль и купила на миллиарды долларов военную технику. Соответственно, мы все прекрасно понимаем, что дипломатические взаимоотношения нашего премьер-министра и международного сообщества в целом, оно и конструктивно функционирует. Европа просто боится выступить в открытую, и это подтверждает мои слова.
1: У меня к вам еще два вопроса. Да, Денис, давай ты, потом я.
2: Я просто вот коротенькая ремарочка, вот как раз то, о чем говорил Джозеф по поводу... Ну, я не назову его мировым лидером, да, это мэр города Нью-Йорка, господин...

0: господина Мамдани, сегодня выступая с траурной речью, да, понятно, принес свои соболезнования, вот, но как бы назвал ужасающим военным преступлением события 7 октября, а реакцию Израиля назвал геноцидом. И, соответственно, добавив, что страдания не начались и не закончились 7 октября, и к ним привел продолжающийся геноцид в Газе. Вот буквально за день, наверное, до этого, я, правда, не знаю, насколько это соответствует действительности или нет, ну, скорее да, чем нет, генеральный консул Израиля в Нью-Йорке лично пригласил господина Мамдани посмотреть вот тот самый 40, по-моему, 3-минутный фильм, да, вот о котором, Джозеф, мы с вами тоже говорили в прошлом эфире, да, посмотреть этот фильм и как бы сделать уже после него какие-то выводы. Вот я, честно говоря, не знаю дальнейшее развитие этой ситуации, ходил он к нему или нет. Но выступить он сегодня уже выступил.
1: На что рассчитывал Хакаби, я имею в виду посол Израиля в Соединенных Штатах, предлагая этого недоумка смотреть этот фильм? Зачем? Зачем? И вообще, кому нужно его сострадание? Вообще, кто такой Мамдани? Никто. Давайте вы, Джозеф, потом я, у меня к вам есть пару вопросов.
2: Значит, то, что вы сказали, да, ваш вопрос, он, в принципе, уже получил ответ ранее, когда я вам сказал, что пушки, танки и технологии уже неэффективны. Сегодня идет вот именно вот такая вот политическая война. Что такое Мамдани, да? Пустое место. Человек, которому абсолютно наплевать и на палестинцев, и на израильтян, и на евреев. Он нашел лазейку. Это, как правило, политики-неудачники. К сожалению, у нас в стране такие тоже есть, и о них я и говорю. Это политики-неудачники, которые не могут никак ни своими заслугами, ничем себя проявить перед обществом для того, чтобы добиться каких-то политических успехов. И они нашли вот эту лазейку в стиле этих радикалов. А эти радикалы получают деньги, они громко кричат, они умные, они учатся в университетах. Вот это вот распространение, в принципе, замануха внутрь его партии, в его электората, до выборов он обещал евреям золотые горы, да, а сейчас, в принципе, он обещает плохо. Это пустое место, от которого я не вижу никакой угрозы, да, кроме того, что он трансформирует общество внутри наших союзников. Лично я, если бы был президентом Соединенных Штатов Америки, этот человек бы у меня уже был допрошен с пристрастиями в каких-то темных подвалах за нарушение вообще уставов Соединенных Штатов Америки, в принципе, за предательство, за пособничество терроризму и так далее. Но у нас есть либеральная составляющая этого мира, вот эта вот погоня за свободой слова, погоня за всевозможными выдуманными в стиле Греты Трунберг модными трендами и убивает человечество в последнее время. Потому что Грета Трунберг, так же как и мэр Нью-Йорка, отказались смотреть фильм, и они не выходят защиты. Это обычный хайп, пиар для своих собственных, корыстных, каких-то меркантильных целей. И вот эти люди, они, в принципе, опасны. Они вскармливаются теми, да, вот представьте, огромное количество на земном шаре людей, да, которые не смогли добиться успеха, в принципе, не состоялись как личность. Это все психология управления массами, оттуда все начинается. Эти люди, как правило, сидели в тени. Пришли люди, да, которые дали денег и сказали, в этом виноваты евреи. Сидит человек-неудачник и говорит, как? Я всю жизнь думал, что это я дурак, оказывается, евреи виноваты. И вот он полон груди и легких выходит на демонстрацию, и таких тысяч. Потому что люди меньше читают книги, потому что люди смотрят какую-то бездарную чушь в интернете, вместо того, чтобы учиться, развиваться и быть свободным. Что такое свобода? Свобода – это прежде всего ум, разум твой, способность анализировать, способность понимать, что тебя взяли на крючок или нет. Соответственно, общество в целом деградирует и идет вот этими, за этими модными трендами либеральными, которые просто раскручены хорошими кампейнерами. А правда, она не нуждается в кампании. Всегда говорили, правда должна быть без кулаков, добро должно быть без кулаков. Нет. Вот здесь пора менять подход. Добро должно быть с кулаками и должно быть громким. Вот тогда мы победим.
1: Вы хорошо сказали сейчас очень, даже не готовясь, чтобы это сказать, Джозеф. Вы сказали, что такое Мамдани? Вы сказали, не кто такой, а что такое Мамдани? Это абсолютно точно. Я хочу вот вас что спросить. Во-первых, вот эти 5.2 миллиона флагов Израиля, установленных по всему миру в память о 7 октября, и эта годовщина называется международная

0: братства христиан и евреев. Я не знаю, вы слышали об этом или нет, и основная часть участников – это США, Канада, но эти флаги, и христиане сегодня выступают возле церквей. Почему это происходит с вашей точки зрения? И, а дальше я хочу еще спросить про самолеты, про НАЗУ. Да-да.
1: Прекрасный вопрос, но я боюсь, что я сегодня вам покажусь неким таким менее оптимистом, больше пессимистом. Давайте договоримся, ни той, ни другой. Я реалист, да, я оцениваю ситуацию в реальных красках, потому что я действительно хочу понимать, что происходит для решения впоследствии этих задач. Так вот, я считаю, что, как мы ранее говорили, по политическим вопросам, да, еврейские общины по всему миру, они общины доминантные. Они общины, которые имеют воздействие, они вхожи в политические структуры. И, как правило, люди умные и богатые. Соответственно, они также имеют влияние на политиков, на местных муниципальных уровнях. Очень многое, то, что сегодня флаги где-то вьются, это заслуга прежде всего еврейских общин, людей, которые посылали сюда миллиарды долларов, покупали нам каски, бронежилеты. Я зашел в Газу, я шел вот так вот, мне не было чем защищаться от пуль. Все, что у нас сегодня есть, это миллиарды из-за границы. Поздновато, ребята, наши евреи, да, проснулись для того, чтобы вливать инвестиции в нашу страну, когда вот петух клюнул, как говорится, да, остальная часть населения, которая якобы солидарна с израильтянами, вы понимаете, что есть еще некая такая форма в медийном пространстве, которая называется баланс. Они, с одной, это вы знаете, то же самое, что сжечь твой дом и прийти потом к этому же дому и сказать, как жаль, что это произошло. Это, в принципе, то, что делают сейчас все страны, которые имеют недоброжелательную полемику по отношению к Израилю. И Египет осудил 7 октября, и Иордания, и так далее. Но при этом они все делают для того, чтобы способствовать убийству израильтян. Я вам скажу так, у нас дипломатические отношения с Египтом, с Иорданией, с очень многими странами. Но я вас уверяю, будь у них возможность, они бы сделали, щелкнули пальцем, и все евреи бы оказались в море, они бы с удовольствием пошли на это. Что их останавливает на сегодняшний день? Что заставляет их быть дипломатическими союзниками, то есть, простым языком, друзьями Израиля? Прежде всего, страх. В свое время, когда они напали по всем фронтам, они отхватили такой удар несокрушимый, что не ожидал никто. И впоследствии, по сегодняшний день, никто из этих стран не может против израильтян что-либо в открытую сказать, а куда более еще и реализовать. Соответственно, именно та самая сила, когда я говорю с позиции силы можно добиться мира, я говорю как раз об этом. А когда ты делаешь 2 шага вперед, 3 шага назад, это не военное давление, это не позиция силы, это как раз позиция слабости. Поэтому наша задача на сегодняшний день довести войну до конца. 7 октября не закончилось, оно длится по сей день. Каждый день погибают солдаты, каждый день чья-то мать теряет сына, каждый день призывается уже 4-5 поколение спецподразделений, мамы провожают их куда? На войну. В этом всем живет наша страна. И я хочу вернуться, с вашего позволения, к тому, что вы говорили о слезах. Мы плачем. Мы плачем каждый день. Нам не стыдно плакать. Почему? Потому что мы не боимся чувств и эмоций. Мы не боимся помочь ближнему. Мы не боимся спасать палестинских детей. Мы не боимся лечить террористов в наших больницах. Вы понимаете, какие мужественные, сильные, честные и добрые люди евреи. И плакать мы не боимся, и правду говорить мы не боимся. И если надо, ударить с такой силой, чтобы мало не казалось, чтобы больше никто не посмел прийти ко мне домой. Это не война за государство, это не война за правительство. Я живу в городе Ашкелон, моя мама живет в городе Сдерот. Вы знаете, сколько террористу идти до моей мамы? 7 минут пешком. Как вы думаете? Это не моя война? Почему я уже 3 года одеваю форму и иду? Некоторые даже смеются надо мной внутри Израиля, что я сумасшедший, зачем мне это надо? Потому что я понимаю важность. У меня 2 сына растут. Я не хочу, чтобы они были во всем этом, извините за выражение, дерьме. В Газах, в Ливанах, чтобы они на экскурсии туда ездили, на туристические. Поэтому на мой век уже мы настрадались. Мы никогда не отмоемся от стрессов, ПТСРов, У меня психолог на психологе, психиатр на психиатре.

0: проекты. И я не стесняюсь этого, я горжусь этим, потому что я могу выплакаться в телефон и пойти дальше вытаскивать детей из горящего дома. И я приходил на помощь палестинским детям, я приходил на помощь и туристов, и всем, кому угодно. И в этом и ценность еврейского народа, что он не постоит за ценой, когда речь идет о спасении человеческой жизни. Но тот, кто с мечом пришел, от меча и погибнет, и все наши враги должны зарубить это на носу.
1: Да, но смотрите, Джозеф, вот, ну, понимаете, что антисемиты живут везде, они в нашем чате сейчас присутствуют. И вот с праздником вас больше таких праздников, да, это какая-то какое-то ничтожество, какая-то дрянь приходит сюда, и вот, понимаете, и выставляет, так сказать, свои эмоции, вот что... Ну, у меня к вам такой вот вопрос. Вот сейчас...
0: Это как раз вот тот неудачник, да, простите, это как раз тот неудачник, у которого... которому, извините за выражение, простите меня, я на его языке скажу, бабы не дают, у которого денег нет, у которого настолько все плохо в жизни, что он приходит сюда самоутвердиться за наш с вами счет. Я считаю, что это успех для нас, что мы идентифицируем таких людей для того, чтобы дать им понять, чтобы они там изнемогали, чтобы у них подавились собственной струной, понимая, что мы живы, и мы будем продолжать делать то, что мы имеем право.
1: Ну, вы же понимаете, Джозеф, что те, кто ненавидят Израиль, антисемиты, и им нравится, они сегодня, у них есть такой лозунг, да, или такая идея, давайте, ищите виноватых, комиссию давай там, и так далее, и так далее. Да без вас мы разберемся насчет комиссии, и кого наказывать, и кого искать. А вот то, что, допустим, было с самолетом, да, где гражданские повели себя так, как вообще сегодня много шуток на эту тему в интернете, если лететь, то чтобы рядом сидел израильтянин. Вот ваше отношение к тому, что случилось несколько дней назад?
0: Я кратко процитирую, что я уже рассказывал Денису в прошлом эфире. В Израиле нет простых пассажиров. В Израиле каждый мальчик и девочка, достигший 18 лет, это специалист в той или иной военной области. Девочка, которая работает горничной в гостинице, она вполне возможно была разведчиком Моссада. Мальчик, который взял штурвал самолета или нейтрализовал того же террориста, он какой-то спецназовец, бывший офицер элитного подразделения, который считается одним из лучших в мире. Это как раз то, о чем я говорил, что каждый израильтянин, он идет в армию, идет на эту войну не из-за долга. Какой долг? Я ничего не должен стране, она не должна мне. Мы идем туда для того, чтобы защищать свой дом. Это война за выживание. Так вот, я рассказывал Денису, что очень часто, когда я сажусь в автобус, да, я человек вооруженный, у меня есть оружие всегда при себе, я там захожу в поезд или в автобус, я еду, у меня в голове прорабатывается сценарий. Так, если сейчас будут террористы и будут раненые, стрелять внутри поезда нельзя, я через это окно разобью, отсюда буду передавать медикам раненых, буду перевязывать, буду раскладывать их по мере их травмы и так далее. И я вас уверяю, это делает практически каждый гражданин Израиля, который прошел резервистскую службу. В истории Израиля есть неимоверное количество случаев, когда даже 11 сентября, по-моему, если мне не изменяет память, нейтрализация одного из рейсов, который не взорвался, это как раз-таки был резервист Израиля, офицер-подполковник, который служил спецподразделение Дувдыван, Вишенка у нас есть такое, такое подразделение, которое, в принципе, нейтрализовал один из ударов. У нас это на уровне инстинктов. Говорят, у человека нет инстинктов. У евреев инстинкты есть. У нас внутри, на генетическом уровне, в клетках живут крики наших предков, которых сжигали в братских могилах. И я клянусь вам, никогда больше не повторится Холокост евреев с того момента, как израильтяне одели зеленую форму армии обороны Израиля. Мы можем проиграть битву, что и случилось 7 октября, но мы воспряли, уже к 3 часам взяли ситуацию под контроль. К сожалению, нас застали врасплох по той причине, потому что мы добрые. Врасплох заставали Перл-Харбор, Соединенные Штаты Америки. 11 сентября не исключение. В мировой истории, к сожалению, есть подобные моменты, но самое главное остается в другом. Мы проиграли битву, но мы выигрываем войну. И так будет впредь. И мы видим, как настроен премьер-министр. Он не настроен сегодня идти назад. И при всем при этом иногда кажется, что мы отступаем. Нет, это нужная пауза.

0: это чтобы резервисты отдохнули, это для того, чтобы провести какие-то международные геополитические переговоры, это для того, чтобы Соединенные Штаты Америки успели поставить вооружение и так далее. Поэтому вопрос защиты Израиля больше не стоит до тех пор, пока, естественно, не сменится действующая власть, а там, ну, пока неизвестно.
1: Скажи, пожалуйста, Джозеф, можем на «ты» перейти, да?
0: Если... Конечно.
1: Скажи, во-первых, ну, вообще я, у меня нет слов передать мою радость того, что мы познакомились. Спасибо израильтянам, которые живут в Ванкувере, которые меня надоумили, рассказали, с тобой соединили. Это Марина Каприловский. Спасибо, Марина, большое, которая сказала, есть... есть.
0: Марина, привет.
1: Без Джозефа нельзя, не может быть. Скажи, пожалуйста, у нас сегодня, Денис, я оставлю тебя в известность прямо в прямом эфире, переписываться мне некогда. Сейчас мы говорим с Джозефом, после где-то минут через 15 Сережа Гранкин, а потом Леша Железнов, мы их меняем местами. Джозеф, я хочу спросить НАЗА, твое отношение к этому, к этим людям, которые, я не буду говорить к этому фильму, это не фильм, это провокация, на мой взгляд. Скажи, пожалуйста, твое отношение к ним, а главное, как Израиль к ним относится сегодня?
0: Израиль их троллит, шутит над ними. Есть у них и сторонники. Опять же, они попадают в этот каскад неудачников, о которых я говорил. Человек называет себя режиссером. Вот, допустим, есть Стивен Спилберг, да? Он выпустил определенную последовательность блокбастеров, да? И у него мог там выйти какой-то фильм, который мы можем обсуждать и так далее. Это успешный режиссер. А это как раз абсолютно бездарный режиссер, который как Мамдани нашел лазейку, на которой он может хайпануть. И вот он хайпанул. Сегодня уже... Послезавтра все забудут, что он снял, и он завтра может переобуться и говорить, там, я за Израиль, и переснимет фильм. Но этот человек на крови наших детей сделал себе грязный, вонючий пиар. Понимаете? Это люди такого же склана, и у них нет национальности, у них нет никакой идентичности. И этот человек на протяжении долгого времени провоцировал солдат в Иудее и Самарии. Для меня этот человек, в принципе, больной. Да? Для израильтян этот фильм — это еще один белый шум на фоне огромной мировой машины антисемитского яда, который льется против израильтян. И, к сожалению, наши внутриполитические, юридические структуры, они пытаются подыгрывать западному либеральному миру. И, к сожалению, как я говорил, что в темных подвалах должен был пропадать Мамдани, точно так же я считаю, что два этих псевдорежиссера должны были исчезнуть из тверди плоскости нашей планеты, и соответствующие службы и структуры должны были с пристрастием расследовать, для чего и какие цели. И, в принципе, любой адекватный человек подтвердит, что то, что они сделали, не имеет никакой доказательной базы. Теперь, да, вы скажете меня, и нас тут могут слушать антисемиты, нас могут слушать даже обычные люди. Обратите внимание. Люди скажут, хорошо, вот вы... говорить, а вдруг в вашей армии есть преступники? А, я в это не верю, но давайте, допустим, давайте дадим вот этим людям, которые не заинтересованы, и скажут, ты еврей, ты израильтянин, ты солдат, ты заинтересован вас отмывать. Хорошо, поступи ты таким образом, приди, если у тебя есть свидетели, если у тебя есть конкретные там деятели определенных служб, приди в соответствующие структуры, есть военная полиция, прокуратура, есть... высший генералитет, приди и скажи, вот эти люди нарушили гуманитарный устав армии. Эти люди будут в соответствии с законом наказаны. И Израиль в мировом сообществе выйдет уже не тем, кем они нас выставили, а наоборот положительной структурой, что даже имея внутри собственной армии людей, не соблюдающих мировое конвенциональное вот это поведение, Израиль все равно пресекает и наказывает. Вы понимаете, грань, да, там как они же заявляют, что они якобы хотят сделать хорошо, вот так делают хорошо. А когда у тебя нет доказательств, ты хочешь хайпануть, ты поступаешь так, как поступили они.
2: Джозеф, а я вот, Саша, буквально коротенький вопросик по поводу версии, которую сняли резервисты ЦАХАЛ. НАЗА «Настоящая история». Что о ней слышно и когда ее можно будет посмотреть?
0: Я вам честно признаюсь, я видел определенные вещи, но при этом вот последние дни перед 7 октября я был занят информационной работой.

0: да, битвой, войной с разными телеканалами мира и, возможно, что-то упустил. И мне не интересен этот фильм тоже по одной простой причине, потому что мне не надо доказывать, что наша армия так никогда поступать не будет. А знаете, почему я в этом уверен? Я вам объясню. Я говорил неоднократно, что я военный медик, и я заходил в обрушивающееся здание и вытаскивал оттуда погибших и раненых солдат. А знаете почему? Потому что наша армия не бомбит здание из-за того, что там могут быть, возможно, где-то в каком-то радиусе мирные жители. И несмотря на то, что мы делаем то, что весь мир не делает, эвакуируем территорию, то есть пресс-служба армии обороны Израиля выходит с заявлением в ГАЗ.
1: Я плохо слышу Джозефа.
2: Она... У нас прерывается связь, да.
0: Всем мирным жителям.
1: Какой-то шум я слышу на бэкграунде. Если кто-то подключается, это нехорошо. Джозеф, я хочу поблагодарить вас за сегодня. Да, Денис, это нехорошо. Я хочу поблагодарить вас, Джозеф, за сегодня и за ваше участие именно в этот день, потому что зацепить вас, израильтян знаменитых, 7 октября почти нереально. Все-таки вы пришли. Спасибо большое.
2: Спасибо, Джозеф, да, но я думаю, что связь у нас с Джозефом окончательно прервалась, но просто дело в том, что к нам пока еще никто не подключается. Тем не менее, спасибо Джозефу за... Да. Продолжаем наш сегодняшний утренний эфир. Еще раз большое спасибо Джозефу Алхазову за его разговор о событиях 7 октября, о его видении на действительно эту самую трагедию. Друзья, дальше мы продолжим наш эфир. Буквально через несколько минут мы ожидаем подключения еще одного нашего постоянного уже собеседника. Это израильского блогера Алексея Железнова. Ну, а завершим мы наше сегодняшнее утро комментарии от военного корреспондента 9-го израильского канала Сергея Гранкина.
1: Написал Леша Железнов, что он ссылку не получил, и просит еще раз, Денис. Сегодня 7 октября 2026 года, это Радио Вера, ТВ на, хотел сказать, на 96.1 FM, нет, это YouTube-канал, это Facebook, это Telegram, и FM-щики нас могут смотреть каждый четверг с 8.30 до 10.30 вечера, это лучшая передача недели. Естественно, что на этой неделе лучшая передача будет именно сегодня. Сегодня Джозеф Алхазов, сегодня Алексей Железнов, сегодня Сергей Гранкин. А на всех каналах израильских, таких как Шаткин 40, таких как Атаки до моря, и многих других израильских радио сегодня такие гости, как Сережа Услендер, такие как Александр, я имею в виду режиссер, который был у нас недавно, если Денис напомнит, будет замечательно. Ну, а, кстати говоря, в Ванкувере сейчас проходит международный фестиваль кино, и на этом фестивале представлен фильм Андрея Звягинцева. Так что те, кто еще не говорил, приходите. Ждем подключения Алексея Железнова сегодня, 7 октября, которое, о котором, не буду говорить, отмечает, о котором говорит весь мир. Весь мир, и это очень серьезно и основательно, и поэтому мы говорим сегодня с теми, кто знает об этом много, кто говорит об этом интересно, ярко и достойно. И один из таких людей, с моей точки зрения, израильский блогер Алексей Железнов.
2: Да, Алексей уже с нами. Приветствуем Алексея Железнова. Алексей, добрый вечер. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
3: Добрый вечер, доброе утро, Канада.
1: Насколько, Леша, этот вечер добрый?
3: Ну, этот-то как раз уже добрый. 3 года назад это было страшно. А сейчас уже... Сейчас лучше. Намного лучше. Сейчас уже не нас, а мы.
1: Вот ты попал в десятку, то, что я хотела спросить. Вот эти цифры, то, что уже не нас, а мы, вот то, что сколько уже уничтожено бандитов и сколько еще осталось. Хочу тебя спросить, насколько эти цифры правдивы.
3: Ну, опубликованы цифры тех, кто участвовал в нападении 7 октября. 6000 террористов участвовали, 4000 из них уже в аду. Осталось 2000. И каждый день это число уменьшается. Вчера, сегодня еще на несколько человек это число

0: Хамасовские, говорят, было событие. Весь Хамас, все хамасовские каналы сегодня, я на них подписан, постят героические постеры, героические посты о том, что это был подвиг, это герои. Завтра они уже будут рассказывать, что израильтяне устраивают геноцид, и мы не понимаем, почему. То есть у них вот такое вот двоемыслие. Они нас убивали, а нас-то за что? Мамдани сегодня выступил, говорит, да, 7 октября, жалко, бедные израильтяне, но после этого израильтяне устроили геноцид. Во-первых, это вранье, а во-вторых, с чего-то вдруг мы после 7 октября начали войну. Непонятно, да, какая связь. Нас убивают, а мы должны потерпеть и помолчать. Это вот этот вот, то, что называется лжелиберальный подход. Ну, у Мамдани никакого либерализма. Мамдани — это просто исламист-террорист. А вот на Западе, вот, например, сегодня, как бы к нам не имеет отношения. Вы знаете, что происходит во Франции, да?
1: Ну, конечно.
0: Вот это понаехавшие мигранты под руководством местной левой партии просто громит Францию. И вот сейчас, буквально несколько минут назад, глава МВД Франции запретил полиции использовать светошумовые гранаты, потому что у одного из малолетних бандитов от этой гранаты оторвало руку. То, что они творят, это не важно. Я подчеркиваю, светошумовые, не боевые патроны там запретили, не какой-то там тяжелую технику. Светошумовые гранаты. Кого-то там оторвало руку. Им бы всем головы поотрывало. Завтра полицию скажут сдать дубинки, потому что они больно бьются. И вот этот подход, двойной подход к нашей ситуации. А с одной стороны, это сторонники террора, которые говорят, замечательно, убили, так и надо, надо продолжать. А с другой стороны, вот эти лицемеры, которые говорят, ну да, да, убили, жалко, жалко. Ну вот ответ был очень несоразмерный. Когда-то Голда Мейер сказала, лучше получать ноты протеста, чем соболезнования. Они любят нас в Освенциме. 7 октября, 3 года назад, у нас здесь случился вот такой мини-Освенцим. Когда за один день 1200 человек были убиты. И не просто убиты, а жестоко убиты, изнасилованы, малыши сжигались в печах, в прямом смысле этого слова, заживо сжигались. И почему мы вот так отреагировали? Передо мной Джозеф Волхазов рассказывал, что, и правильно рассказывал, что мы действительно делаем все возможное, чтобы как можно меньше погибало. Я рассказывал это с вами на прошлом эфире. Но террористы прячутся среди невооруженных людей, мирными я их не назову. Сегодня в моем канале вышло десятки постов, где показываются не только террористы, но и эти так называемые мирные граждане, которые кричали «Аллаху Акбар», которые славили это событие. Они не были с оружием, они не входили на территорию Израиля. Они пинали наших пленных и живых, и мертвых. Они радовались, они кричали, они прыгали. Они все заслужили наказание. И даже с этим мы стараемся, чтобы в основном несли ответственность непосредственные участники. Даже при всем при том, что заслужили там практически все свою долю наказания. И вот такое, вот это то, что сейчас происходит. В Израиле многие очень недовольны, что Хамас все еще существует, и это понятно. Нам просто связали руки. Связала руки Америка, связала руки Европа. Мы не можем, мы маленькая страна, просто наплевать на всех и делать то, что мы считаем правильным, к сожалению.
2: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
3: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
4: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.
5: Teacher Mawanam, sponsor kong port kanoi no and Tao Kamel Nipunkapin Kwanung Tua Bin partner Nama Lao Radio. เป็นคนเป็น sponsor ที่ว่า sponsor ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเรา community เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่า support community.